0: Если я сама идем на стадион, святите у меня стадион, то я вижу, Бог бы летит. Общим Бог
1: докажет. И вот, видео, вам это, куда на беда, что нам всякий докажет.